0: Show. Mit Radio Grischa durch die Nacht.
1: Чи тайны нет, свет луны нет, дарит мечты.